0: Alo.
1: Ha, mənəm. Şo? Слушай, среди ночи какой там мирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, что
1: ведет? Аждар, что ведет? Амдулла, гежарым бу вақты ене гёресен не ло хабар. Сабырласын, гежеде динчлигим йоқты да. Ят гёрім, ят кадасы. Гежаның хейриндэнсе, сахарин шәрі яқшын.